0: и нам на всякий случай зоны.
1: Что? Ты раздумываешь собирается?
0: От этих пчел всего можно ждать.